деда Илья хватит хлеба. Да 100 грамм без них нельзя, что нам плакать? Здесь не срам, чего страдать, рай не сля.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

твое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам. Мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам. Мои года, мое богатство.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

я твой враг. Как же так? Все у нас с тобою было прежде, и в любви

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

превратится в водорек снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям.

С глазами, в которых полно обещания, приходит к ней в дом, почему-то все время к обеду. Садится за стол и под росказни телевещание. Как водится, ест, но потом оставляя беседу.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 часов.
0: Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Реклама.
1: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Предложение супервыходных в Лидл с 12 сентября. Сливы 1 килограмм 79 центов. Филе лосося 1 килограмм 11,99. И на ассортимент корма для собак с Лидл Плюс скидка 30%. Лидл стоит того.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама. Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bongelati saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
1: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Авторадио.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Авторадио. Движение только вперед.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
1: На первом автомобильном.
2: Жил-был художник один. Домик имел и холсты.

0: Reklama. Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,49 eiro. Cūgaļas kakla karbonāde 3,79 eiro kilogramā. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
1: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. Семь музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу Сервис.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханзе Пероне. Информация хбфлв и Билишу Сервис.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач. Еще до полной остановки автомобиля, во время парковки, некоторые водители переводят селектор из режима движения вперед в режим заднего хода. Машина продолжает катиться, а коробка передач уже получает команду изменить направление движения. В этот момент внутри коробки возникает повышенная нагрузка на фрикционы и элементы. Постепенно это ускоряет их износ и может привести к дорогостоящему ремонту. Правильная последовательность достаточно простая. Сначала автомобиль полностью останавливается нажатием на педаль тормоза, и только после этого селектор переводится в нужный режим. Такая привычка значительно увеличивает срок службы автоматической коробки передач. Следующая тема касается двигателя. Многие считают, что небольшой пробег всегда полезнее большого. На практике все происходит наоборот, если автомобиль используется только для коротких поездок. За несколько минут двигатель не успевает полностью прогреться до рабочей температуры. Масло дольше сохраняет повышенную вязкость, а в системе накапливается конденсат. Все это ускоряет старение масла и увеличивает износ деталей. Продлить ресурс двигателя помогает более длительная поездка хотя бы время от времени. Когда двигатель полностью выходит на рабочую температуру, испаряется влага, масло работает в нормальном режиме, а внутренние детали получают полноценную смазку. И еще одна привычка, на которую редко обращают внимание. После парковки многие оставляют автомобиль с полностью вывернутыми колесами. Особенно часто это происходит во дворах и на тесных парковках. В таком положении элементы рулевого управления и подвески продолжают находиться под дополнительной нагрузкой. Если автомобиль остается так надолго, быстрее изнашиваются наконечники рулевых тяг, шаровые опоры и детали усилителя рулевого управления. Избежать лишнего износа совсем несложно. Перед тем, как заглушить двигатель, достаточно вернуть колеса в прямое положение. Такое простое действие снижает нагрузку на рулевой механизм и помогает сохранить ресурс. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Zināt, kārajiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза. Экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
6: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Земляне». Поверь в мечту. Запись выступления июнь 2022 года.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Авторадио. Движение только вперед.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Дело мастера.
1: Когда посудомойка перестает мыть так, как раньше, и тарелки выходят мутными или с остатками еды, это не всегда говорит о поломке. Чаще всего машина просто подает знак, что ей нужно немного внимания. Первое, на что стоит посмотреть, это фильтр. В нижней части машины есть небольшая сетка, и если она забивается остатками пищи или жиром, это снижает давление, и посуда не домывается. Фильтр легко вынимается и промывается под горячей водой. Иногда достаточно нескольких минут, чтобы восстановить работу машины. Второй важный момент – разбрызгиватели. Они отвечают за напор и направление струй. Если отверстия забиты частицами еды или накипью, а вода идет слабее, тогда она не достает до углов и моет неравномерно. Разбрызгиватели можно снять, промыть под струей воды и прочистить зубочисткой каждое отверстие. После такой процедуры посудомойка почти всегда начинает работать лучше. Иногда проблема скрывается в неправильной загрузке. Если тарелки стоят слишком близко, а кастрюли перекрывают друг друга, тогда высокая посуда закрывает датчик подачи воды. Чтобы мойка была равномерной, нужно оставлять небольшие промежутки между предметами и всегда ставить большие вещи по краям. Еще один фактор – соль и ополаскиватель. Если вода в доме жесткая и соль закончилась, на посуде может появляться белесый налет. Проверить эти уровни занимает минуту, а эффект становится заметен сразу. Ну а если проблема совершенно в другом, это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров. Поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
8: Правда? Какую?
7: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
8: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
7: Конечно.
9: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
10: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 9. maijā Shiomi Arena. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 9. maijā.

Интересный факт. Сцепление с асфальтом. Превосходное качество шин – это первое, чем должен быть обеспечен ваш автомобиль. Поэтому не стоит обращать внимание на рекламные лозунги самых дешевых шин. Если обращаться к средним статистическим данным, то площадь соприкосновения резины вашего авто и поверхности дороги чуть выше той, что может покрыть 43-й размер одной пары обуви. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый цвет? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 10. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti Sirs Prezident Camembert 120 gramu 1,19 €. Piena šokolāde Laima, lācītis ķepainītis vai bāverīte 90 gramu 99 €. Čipsiem un dip mēcītēm pērkot jebkuras divas preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о самых необычных и интересных деталях, которые делают каждого питомца уникальным. Например, рисунок на носу у собаки неповторим, как отпечатки пальцев у человека. Если внимательно присмотреться к носу собаки, можно заметить его структуру. Тонкие линии, бугорки и бороздки, которые образуют сложный узор на коже. Эти узоры у каждой собаки разные, и даже у щенков из одного помета они не повторяются. Исследования показывают, что такие носовые отпечатки формируются в раннем возрасте и остаются стабильными по мере роста питомца. Это означает, что рисунок носа – это уникальная визитная карточка каждой собаки. Эта особенность стала предметом изучения и обсуждения, поскольку она может использоваться не только как интересный факт, но и как способ идентификации собаки, похожей на человеческие отпечатки пальцев. Некоторые технологии уже позволяют делать цифровые снимки носа и анализировать их для различения собак среди множества других. Иногда этим фактом можно даже воспользоваться на практике. Если собака потеряется, фотография ее носа может помочь другим людям или сервисам удостоверить, что именно это ваш питомец, особенно если он зарегистрирован в специальном приложении с такой функцией. Стоит запомнить, рисунок на носу у собаки – это не просто красивый узор, это именно то, что делает вашего питомца неповторимым. А пока мы учимся замечать такие удивительные особенности, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того.
6: В Мэнес аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
7: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
9: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
3: Битва. Начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Битва в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.

Слушай ты меня, это все глупая бравада. Ты ведь знаешь, как я тебя ждала. Я даже верила, что именно сегодня ты должен вернуться, ведь сегодня же праздник. Ах, милый ты мой, если б ты знал, как мне тебя не хватало. Ну что? Надеюсь, ты понял, что никто, как я, никогда не будет тебя любить. И никто, как я, никогда не будет тебя понимать. Почему ты плачешь? Не надо, не надо плакать.

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач. Еще до полной остановки автомобиля, во время парковки, некоторые водители переводят селектор из режима движения вперед в режим заднего хода. Машина продолжает катиться, а коробка передач уже получает команду изменить направление движения. В этот момент внутри коробки возникает повышенная нагрузка на фрикционы и элементы. Постепенно это ускоряет их износ и может привести к дорогостоящему ремонту. Правильная последовательность достаточно простая. Сначала автомобиль полностью останавливается нажатием на педаль тормоза, и только после этого селектор переводится в нужный режим. Такая привычка значительно увеличивает срок службы автоматической коробки передач. Следующая тема касается двигателя. Многие считают, что небольшой пробег всегда полезнее большого. На практике все происходит наоборот, если автомобиль используется только для коротких поездок. За несколько минут двигатель не успевает полностью прогреться до рабочей температуры. Масло дольше сохраняет повышенную вязкость, а в системе накапливается конденсат. Все это ускоряет старение масла и увеличивает износ деталей. Продлить ресурс двигателя помогает более длительная поездка хотя бы время от времени. Когда двигатель полностью выходит на рабочую температуру, испаряется влага, масло работает в нормальном режиме, а внутренние детали получают полноценную смазку. И еще одна привычка, на которую редко обращают внимание. После парковки многие оставляют автомобиль с полностью вывернутыми колесами. Особенно часто это происходит во дворах и на тесных парковках. В таком положении элементы рулевого управления и подвески продолжают находиться под дополнительной нагрузкой. Если автомобиль остается так надолго, быстрее изнашиваются наконечники рулевых тяг, шаровые опоры и детали усилителя рулевого управления. Избежать лишнего износа совсем несложно. Перед тем, как заглушить двигатель, достаточно вернуть колеса в прямое положение. Такое простое действие снижает нагрузку на рулевой механизм и помогает сохранить ресурс. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
3: Что это было?
4: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
5: Акции снакуniet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince, jaunā cena 1,19 € kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti, jaunā cena 2,39 € kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Давай поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой
1: глаза в глаза
0: глядели.

А юность наша где-то, так хочется туда, туда, где не болит. Давай поговорим

0: свою. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала.
1: Я

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Руки вверх». Он тебя целует. Живое выступление 2019 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Авторадио.

0: «Грустная остановка».
1: Пришло время сделать очередную вкусную остановку. Сегодня на вашем столе рыба, запеченная в духовке. Ароматная, нежная и по-настоящему домашняя. История блюд из рыбы началась еще в древности. Люди готовили рыбу задолго до того, как появились печи и сковородки. Ее запекали на углях, в глине, в листьях и в жаровнях из камня. Со временем это стало настоящей традицией, а в Европе запеченная рыба заняла особое место на праздничных столах. Особенно ценили карпа. Его считали символом достатка и благополучия. Недаром в старину говорили, где карп на столе, там праздник в семье. А запекание в духовке стало тем способом, который сохраняет вкус, сок и аромат. Чтобы приготовить карпа, нужно немного внимания и простых ингредиентов. Очистите рыбу, удалите внутренности, тщательно промойте и обсушите. Сделайте несколько неглубоких надрезов по бокам и натрите смесью соли и специй для рыбы. В брюшко положите укроп, зеленый лук, немного лимона и каплю сливочного масла для мягкости. Переложите карпа на противень. Можно добавить вокруг немного овощей – морковь, лук и картофель. Они впитают сок и станут ароматным гарниром. Запекайте при температуре около 180 градусов примерно 40 минут. Подавать карпа необходимо горячим, а по желанию его можно посыпать зеленью и слегка сбрызнуть лимонным соком. Согласитесь, что это простое блюдо, но в нем есть что-то особенное, то, что делает дом уютным, а ужин по-настоящему вкусным. Приятного аппетита!

0: Реклама. Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
1: Правда? Какую?
0: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
1: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
0: Конечно.
2: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
3: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга на отдельные сорта яблок с Lidl Plus скидка 25%. Кукурузный цыпленок 1 килограмм 3,59. И творог 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетсервис.

Интересный факт. Ограничение скорости. Первое в истории ограничение скорости было установлено в Соединенном Королевстве в 1865 году. В то время скорость была ограничена до 24 км в час на открытых дорогах, 3 км в час в городских районах и 6 км в час в сельской местности. Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Предложение супервыходных в Lidl с 12 сентября. Сливы 1 килограмм 79 центов. Филе лосося 1 килограмм 11,99. И на ассортимент корма для собак с Lidl Plus скидка 30%. Lidl стоит того.
2: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров поверните налево.
4: Налево? Но там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: Я пью до дна за тех, кто...
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Мне бы в небо». Фильм «Мне бы в небо» давно считается классикой современного кино. Главную роль здесь исполняет Джордж Клуни, и именно вокруг его героя строится вся история. Действие фильма «Мне бы в небо» разворачивается на фоне экономического кризиса в США. Крупные компании массово увольняют сотрудников, но сами руководители не готовы брать на себя тяжелую и неприятную обязанность сообщать людям о потере работы. Этим занимается специальная фирма, где работает Райан. Его задача проста и жестока одновременно. Он лично проводит собеседование и сообщает людям, что их должность сокращена, стараясь смягчить удар и снизить возможные конфликты. Райан делает эту работу профессионально. Он опытный психолог, отличный оратор и человек, который умеет держать дистанцию. Почти все свое время он проводит в самолетах и аэропортах, живет в перелетах и буквально существует в небе. У него нет семьи, нет постоянных привязанностей, и такой образ жизни его полностью устраивает. Ситуация начинает меняться, когда Райан знакомится с женщиной по имени Алекс. Она тоже постоянно в разъездах, и между ними возникает легкая, ни к чему не обязывающая связь. Параллельно в компании происходят изменения. Молодая сотрудница Натали предлагает заменить личные поездки дистанционными увольнениями через интернет. Райана отправляют в последнее турне вместе с ней, чтобы он обучил ее практике. Во время этой поездки Натали сталкивается с реальной стороной профессии, а сам Райан впервые задумывается о том, что в жизни может быть нечто большее, чем работа и постоянное движение. Финал фильма «Мне бы в небо» подводит героя к важному осознанию. Он не меняет свою жизнь радикально, но начинает по-другому слышать людей и по-другому смотреть на себя. Это история не о победе или поражении, а о внутреннем изменении и принятии собственного пути. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Авторадио.

0: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
1: На первом автомобильном.

0: Реклама. На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15:00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15:00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
1: Празднуем 30-летие «Парксайд». Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 10 сентября аккумуляторная угловая шлифмашина 39 евро. Аккумуляторный многофункциональный инструмент 29 евро. И аккумуляторный лобзик 24 евро. Lidl стоит того.
2: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач. Еще до полной остановки автомобиля, во время парковки, некоторые водители переводят селектор из режима движения вперед в режим заднего хода. Машина продолжает катиться, а коробка передач уже получает команду изменить направление движения. В этот момент внутри коробки возникает повышенная нагрузка на фрикционы и элементы. Постепенно это ускоряет их износ и может привести к дорогостоящему ремонту. Правильная последовательность достаточно простая. Сначала автомобиль полностью останавливается нажатием на педаль тормоза, и только после этого селектор переводится в нужный режим. Такая привычка значительно увеличивает срок службы автоматической коробки передач. Следующая тема касается двигателя. Многие считают, что небольшой пробег всегда полезнее большого. На практике все происходит наоборот, если автомобиль используется только для коротких поездок. За несколько минут двигатель не успевает полностью прогреться до рабочей температуры. Масло дольше сохраняет повышенную вязкость, а в системе накапливается конденсат. Все это ускоряет старение масла и увеличивает износ деталей. Продлить ресурс двигателя помогает более длительная поездка хотя бы время от времени. Когда двигатель полностью выходит на рабочую температуру, испаряется влага, масло работает в нормальном режиме, а внутренние детали получают полноценную смазку. И еще одна привычка, на которую редко обращают внимание. После парковки многие оставляют автомобиль с полностью вывернутыми колесами. Особенно часто это происходит во дворах и на тесных парковках. В таком положении элементы рулевого управления и подвески продолжают находиться под дополнительной нагрузкой. Если автомобиль остается так надолго, быстрее изнашиваются наконечники рулевых тяг, шаровые опоры и детали усилителя рулевого управления. Избежать лишнего износа совсем несложно. Перед тем, как заглушить двигатель, достаточно вернуть колеса в прямое положение. Такое простое действие снижает нагрузку на рулевой механизм и помогает сохранить ресурс. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
3: Что это было?
4: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
5: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит скриптонит в рамках

0: продажи на Билишу-сервис ЛВ.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Авторадио Латвия. Живой звук. Новые самоцветы. Льется музыка. Запись выступления декабрь 2020 года.

0: Дело мастера.
1: Когда посудомойка перестает мыть так, как раньше, и тарелки выходят мутными или с остатками еды, это не всегда говорит о поломке. Чаще всего машина просто подает знак, что ей нужно немного внимания. Первое, на что стоит посмотреть, это фильтр. В нижней части машины есть небольшая сетка, и если она забивается остатками пищи или жиром, это снижает давление, и посуда не домывается. Фильтр легко вынимается и промывается под горячей водой. Иногда достаточно нескольких минут, чтобы восстановить работу машины. Второй важный момент – разбрызгиватели. Они отвечают за напор и направление струй. Если отверстия забиты частицами еды или накипью, а вода идет слабее, тогда она не достает до углов и моет неравномерно. Разбрызгиватели можно снять, промыть под струей воды и прочистить зубочисткой каждое отверстие. После такой процедуры посудомойка почти всегда начинает работать лучше. Иногда проблема скрывается в неправильной загрузке. Если тарелки стоят слишком близко, а кастрюли перекрывают друг друга, тогда высокая посуда закрывает датчик подачи воды. Чтобы мойка была равномерной, нужно оставлять небольшие промежутки между предметами и всегда ставить большие вещи по краям. Еще один фактор – соль и ополаскиватель. Если вода в доме жесткая и соль закончилась, на посуде может появляться белесый налет. Проверить эти уровни занимает минуту, а эффект становится заметен сразу. Ну а если проблема совершенно в другом, это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама. Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservice.lv.

0: Интересный факт. Самый быстрый автомобиль. Самый быстрый автомобиль в мире в настоящее время – это автомобиль с реактивным двигателем Trust SSC. Он развивает скорость свыше 1300 км в час. Чтобы развить такую скорость, машина имеет еще и второй реактивный двигатель, общая мощность которых составляет 110 тысяч лошадиных сил.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

одновременно. И скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенных в небо словно в первый раз летят.

повторим, как отпечатки пальцев у человека. Если внимательно присмотреться к носу собаки, можно заметить его структуру. Тонкие линии, бугорки и бороздки, которые образуют сложный узор на коже. Эти узоры у каждой собаки разные, и даже у щенков из одного помета они не повторяются. Исследования показывают, что такие носовые отпечатки формируются в раннем возрасте и остаются стабильными по мере роста питомца. Это означает, что рисунок носа – это уникальная визитная карточка каждой собаки. Эта особенность стала предметом изучения и обсуждения, поскольку она может использоваться не только как интересный факт, но и как способ идентификации собаки, похожей на человеческие отпечатки пальцев. Некоторые технологии уже позволяют делать цифровые снимки носа и анализировать их для различения собак среди множества других. Иногда этим фактом можно даже воспользоваться на практике. Если собака потеряется, фотография ее носа может помочь другим людям или сервисам удостоверить, что именно это ваш питомец, особенно если он зарегистрирован в специальном приложении с такой функцией. Стоит запомнить, рисунок на носу у собаки – это не просто красивый узор, это именно то, что делает вашего питомца неповторимым. А пока мы учимся замечать такие удивительные особенности, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там поздравляю, и счастья тебе желаю.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
2: Малиновые ночи с тобой мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Михайлов и Эмин. Вокзалы одиноких душ.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. Восьмое место.

0: В программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже на Билишу-сервис ЛВ.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perros пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perros. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханза Перроне. Информация HBFLV и Билишу Сервис.
0: Вы слушаете суперхиты авторадио Латвия.
1: Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 6-е место.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так, если просит душа, не пустяк, если просит душа.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Рэйви. Медленно уходит осень.

0: Реклама.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза. Экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А. И в интернете milbaza.lv.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишусервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Это главные песни большой столицы. Суперхиты Авторадио Латвия.

Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Четвертое место.

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

В эфире главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Авторадио.

0: ответь, и я тебе открою дверь.
1: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
2: На первом автомобильном.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Камера, мотор.
3: Киноафиша.
4: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Мне бы в небо». Фильм «Мне бы в небо» давно считается классикой современного кино. Главную роль здесь исполняет Джордж Клуни, и именно вокруг его героя строится вся история. Действие фильма «Мне бы в небо» разворачивается на фоне экономического кризиса в США. Крупные компании массово увольняют сотрудников, но сами руководители не готовы брать на себя тяжелую и неприятную обязанность сообщать людям о потере работы. Этим занимается специальная фирма, где работает Райан. Его задача проста и жестока одновременно. Он лично проводит собеседование и сообщает людям, что их должность сокращена, стараясь смягчить удар и снизить возможные конфликты. Райан делает эту работу профессионально. Он опытный психолог, отличный оратор и человек, который умеет держать дистанцию. Почти все свое время он проводит в самолетах и аэропортах, живет в перелетах и буквально существует в небе. У него нет семьи, нет постоянных привязанностей, и такой образ жизни его полностью устраивает. Ситуация начинает меняться, когда Райан знакомится с женщиной по имени Алекс. Она тоже постоянно в разъездах, и между ними возникает легкая, ни к чему не обязывающая связь. Параллельно в компании происходят изменения. Молодая сотрудница Натали предлагает заменить личные поездки дистанционными увольнениями через интернет. Райана отправляют в последнее турне вместе с ней, чтобы он обучил ее практике. Во время этой поездки Натали сталкивается с реальной стороной профессии, а сам Райан впервые задумывается о том, что в жизни может быть нечто большее, чем работа и постоянное движение. Финал фильма «Мне бы в небо» подводит героя к важному осознанию. Он не меняет свою жизнь радикально, но начинает по-другому слышать людей и по-другому смотреть на себя. Эта история не о победе или поражении, а о внутреннем изменении и принятии собственного пути. Интересного просмотра!
3: Киноафиша.
2: Стоп! Снято!
5: Реклама.
6: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
7: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
8: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
9: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
10: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
11: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
11: Еще не все разрешено.
12: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
13: Правда? Какую?
12: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
13: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
12: Конечно!
14: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
15: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 9. maijā Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 9. maijā.

0: Интересный факт. Стив Джобс и его автомобиль. Стив Джобс ездил только на автомобилях марки Mercedes-Benz, причем без номерных знаков. Дело в том, что по калифорнийским законам на установку номеров дается целых полгода. Джобс заключил договор с одним автосалоном, согласно которому каждые полгода он брал новый автомобиль, а старый возвращал обратно. Приезжая в офис, он парковал машину на месте для инвалидов, обосновывая это тем, что только здесь автомобиль был виден из окна его кабинета.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

холода. Будь то Украина или Польша, за рулем всегда, за рулем всегда дальнобойщик.

не какой-нибудь любитель. Он не покупал свои права, работяга, а не автогонщик. Отвечает он за свои слова, дальнобойщик, дальнобойщик. Отвечает он за свои слова, дальнобойщик, дальнобойщик.

0: Реклама.
1: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
2: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Менес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
1: Более 30 лет они покоряют.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио Латвия. Живой звук. Машина времени. Однажды мир прогнется под нас. Живое выступление 2019 года.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Авторадио.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о самых необычных и интересных деталях, которые делают каждого питомца уникальным. Например, рисунок на носу у собаки неповторим, как отпечатки пальцев у человека. Если внимательно присмотреться к носу собаки, можно заметить его структуру. Тонкие линии, бугорки и бороздки, которые образуют сложный узор на коже. Эти узоры у каждой собаки разные, и даже у щенков из одного помета они не повторяются. Исследования показывают, что такие носовые отпечатки формируются в раннем возрасте и остаются стабильными по мере роста питомца. Это означает, что рисунок носа – это уникальная визитная карточка каждой собаки. Эта особенность стала предметом изучения и обсуждения, поскольку она может использоваться не только как интересный факт, но и как способ идентификации собаки, похожей на человеческие отпечатки пальцев. Некоторые технологии уже позволяют делать цифровые снимки носа и анализировать их для различения собак среди множества других. Иногда этим фактом можно даже воспользоваться на практике. Если собака потеряется, фотография ее носа может помочь другим людям или сервисам удостоверить, что именно это ваш питомец, особенно если он зарегистрирован в специальном приложении с такой функцией. Стоит запомнить, рисунок на носу у собаки – это не просто красивый узор, это именно то, что делает вашего питомца неповторимым. А пока мы учимся замечать такие удивительные особенности, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Добрым утром, город мой, пробуждайся. День-денек славным быть обещал. Я с ноги той, что надо, поднялся. Не разлил, не разбил, не упал. Вот и принимай настрой, город мой. Вот и подыши теплом, мой родной. Сегодня я хочу пойти погулять.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач. Еще до полной остановки автомобиля, во время парковки, некоторые водители переводят селектор из режима движения вперед в режим заднего хода. Машина продолжает катиться, а коробка передач уже получает команду изменить направление движения. В этот момент внутри коробки возникает повышенная нагрузка на фрикционы и элементы. Постепенно это ускоряет их износ и может привести к дорогостоящему ремонту. Правильная последовательность достаточно простая. Сначала автомобиль полностью останавливается нажатием на педаль тормоза, и только после этого селектор переводится в нужный режим. Такая привычка значительно увеличивает срок службы автоматической коробки передач. Следующая тема касается двигателя. Многие считают, что небольшой пробег всегда полезнее большого. На практике все происходит наоборот, если автомобиль используется только для коротких поездок. За несколько минут двигатель не успевает полностью прогреться до рабочей температуры. Масло дольше сохраняет повышенную вязкость, а в системе накапливается конденсат. Все это ускоряет старение масла и увеличивает износ деталей. Продлить ресурс двигателя помогает более длительная поездка хотя бы время от времени. Когда двигатель полностью выходит на рабочую температуру, испаряется влага, масло работает в нормальном режиме, а внутренние детали получают полноценную смазку. И еще одна привычка, на которую редко обращают внимание. После парковки многие оставляют автомобиль с полностью вывернутыми колесами. Особенно часто это происходит во дворах и на тесных парковках. В таком положении элементы рулевого управления и подвески продолжают находиться под дополнительной нагрузкой. Если автомобиль остается так надолго, быстрее изнашиваются наконечники рулевых тяг, шаровые опоры и детали усилителя рулевого управления. Избежать лишнего износа совсем несложно. Перед тем, как заглушить двигатель, достаточно вернуть колеса в прямое положение. Такое простое действие снижает нагрузку на рулевой механизм и помогает сохранить ресурс. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках. Ветерон Кидс. Витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселиба.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис ОВ.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

становится врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Пришло время сделать очередную вкусную остановку. Сегодня на вашем столе рыба, запеченная в духовке. Ароматная, нежная и по-настоящему домашняя. История блюд из рыбы началась еще в древности. Люди готовили рыбу задолго до того, как появились печи и сковородки. Ее запекали на углях, в глине, в листьях и в жаровнях из камня. Со временем это стало настоящей традицией, а в Европе запеченная рыба заняла особое место на праздничных столах. Особенно ценили карпа. Его считали символом достатка и благополучия.

0: морковь, лук и картофель. Они впитают сок и станут ароматным гарниром. Запекайте при температуре около 180 градусов примерно 40 минут. Подавать карпа необходимо горячим, а по желанию его можно посыпать зеленью и слегка сбрызнуть лимонным соком. Согласитесь, что это простое блюдо, но в нем есть что-то особенное, то, что делает дом уютным, а ужин по-настоящему вкусным. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка.

Будет наш сезон дождей, будет много ярких дней с тобой. Будет желтый листопад, как и много лет назад, любовь. Сколько надо было ждать, чтобы верить и понять тебя. Хрупкий мир подарен нам,

только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его в

Интересный факт. Трехточечный ремень безопасности – заслуга компании Volvo. Компания Volvo, известная как производитель одних из самых безопасных автомобилей в мире, действительно сделала многое для того, чтобы спасти жизни миллионам людей, доведя до идеала такое устройство, как ремень безопасности. Ведь именно шведы сделали его трехточечным. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Reklama.
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Низголос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Пресняков. Все нормально. Живое выступление 2022 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Мне бы в небо». Фильм «Мне бы в небо» давно считается классикой современного кино. Главную роль здесь исполняет Джордж Клуни, и именно вокруг его героя строится вся история. Действие фильма «Мне бы в небо» разворачивается на фоне экономического кризиса в США. Крупные компании массово увольняют сотрудников, но сами руководители не готовы брать на себя тяжелую и неприятную обязанность сообщать людям о потере работы. Этим занимается специальная фирма, где работает Райан. Его задача проста и жестока одновременно. Он лично проводит собеседование и сообщает людям, что их должность сокращена, стараясь смягчить удар и снизить возможные конфликты. Райан делает эту работу профессионально. Он опытный психолог, отличный оратор и человек, который умеет держать дистанцию. Почти все свое время он проводит в самолетах и аэропортах, живет в перелетах и буквально существует в небе. У него нет семьи, нет постоянных привязанностей, и такой образ жизни его полностью устраивает. Ситуация начинает меняться, когда Райан знакомится с женщиной по имени Алекс. Она тоже постоянно в разъездах, и между ними возникает легкая, ни к чему не обязывающая связь. Параллельно в компании происходят изменения. Молодая сотрудница Натали предлагает заменить личные поездки дистанционными увольнениями через интернет. Райана отправляют в последнее турне вместе с ней, чтобы он обучил ее практике. Во время этой поездки Натали сталкивается с реальной стороной профессии, а сам Райан впервые задумывается о том, что в жизни может быть нечто большее, чем работа и постоянное движение. Финал фильма «Мне бы в небо» подводит героя к важному осознанию. Он не меняет свою жизнь радикально, но начинает по-другому слышать людей и по-другому смотреть на себя. Эта история не о победе или поражении, а о внутреннем изменении и принятии собственного пути. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет.

пусть твои ладони родники умоют серебро. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажись.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Захаров и группа «Рок-острова». «Костры». Живое выступление 2023 года.

обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио. Движение только вперед.
1: За ней сквозь призмы

0: Интересный факт. Покраска авто. Конвейерное производство и инновационные разработки в области робототехники позволили максимально облегчить процесс изготовления автомобилей. Поэтому автомобиль среднего класса может быть собран буквально за 25 часов. Но чуть меньше половины этого времени уходит на покраску. И тут ничего не поделаешь, так как окрашивание машины – слишком трудоемкий процесс со своими тонкостями.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Авторадио Латвия. Живой звук. Андрей Бандера. Голуби. Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Машина времени. За тех, кто в море. Запись выступления июнь 2015 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

Интересный факт. Движение. Во всех штатах США и зависимых территориях движение правостороннее, а единственное исключение – это американские Виргинские острова, расположенные в Карибском море. Такая ситуация сложилась исторически. В 1917 году острова были выкуплены у Дании, и на них уже успело сформироваться именно левостороннее движение. Хотя в самой Дании всегда ездили по правой стороне. С тех пор жители территории так и не захотели его изменить. Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Авторадио Латвия. Живой звук. Михаил Шуфутинский. Зойка. Живое выступление 2024 года.

написала Зойка мне письмо. А в письме два слова: не скучай. Мы расстались с ней еще весной, а теперь февраль, пора встречать. И пускай не ходят поезда в наш забытый богом уголок, разве же тебя моя беда не зовет

ты продала. Как любил я Зойку одевать, ей что ни надень, всегда к лицу. Для нее ходил я воровать, кланялся барыге под лицом.

задыхался и хрипел. Зойка, ты плоть и кровь моя была, любовь мою ты продала, любовь мою ты продала.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I lie.

рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

Я ждать тебя всю жизнь готов, чтобы быть с тобою снова рядом. Но плачет дождь, холодный дождь, звуча в душе минорным ладом.

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

С днем рождения скажу тебе здравствуй. Что могу я еще пожелать? Пусть в душе прекратится ненастье, и звезда твоя будет сиять. Пожелаю тебе ровно столько, чтоб слова не смогли обмануть. Пусть поменьше обид будет горьких, и удача продолжит твой путь. Пусть поменьше обид будет горьких,

хорошей наградой. Хоть не море, а капля одна, когда холодно, много не надо, лишь глоток молодого вина. Пусть мечта, полетав на просторе, в дальний путь увлечет за собой. Пусть цунами обмана и горя твою бухту пройдут стороной. Пусть цунами обмана и горя твою

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.